С большим приветом из Норвегии. Группа Депауза, хит Магнетик на Европе Плюс. Отменная летняя работа, подобных которой можно найти еще больше уже сегодня вечером в летнем вайбе с Костей Фоминым. Отличное место, где можно...

0: Сегодня не забываем включить летнее У для отличного старта этого четверга.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и по всему миру, а 54 Ultra добавляет это работе шикарный голос. 3.33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем тем, кто еще спать не ложился. Ну, а кто уже проснулся? Да, страна-то у нас огромная. Тем, конечно же, доброго утра. Но на самом деле неважно, кто и где сейчас находится, у кого какое время. Всем без исключения отличного четверга, который я советую проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся, чтобы музыкальная составляющая у этого дня была отменной. В ближайшее время услышим Кейди Дикей, летнюю вещицу Бамбалы и послушаем парня, у которого за плечами 6 хитов на вершине Billboard Hot 100, 18 номинаций на Грэмми и редкое умение постоянно удивлять. Post Malone, Hit Cold, через 3 минуты на Европе+.

будут и соул-хиты. Teddy Swims, Mr. Know It All. И, конечно же, будут танцы. Али Фардин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: гуру электронной музыки Тиесто, Beautiful Places, и услышим британскую команду Rialto, хит, который ознаменовал их возвращение на большую сцену No One Leaves This Discotheque Alive.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Мощнейший взлет. Жель, Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

вашим голосам. Так что, если понравился хит, то заходим на europaplus.ru и жмем сердечко за трек. А итоги этой недели Алекс Манулов подведет уже завтра, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты прямо сейчас. Дон Диабло, мощнейшая танцевальная вещица Radio Baby, команда Temper City, сингл Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая работа, без

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: нашего четверга, которое, конечно же, встретим в летнем УВ вместе с Мишей Зайцевым. Игры, подарки, запас бодрости. Все это будет обязательно. Начнем ровно в 7 утра. Советую не пропускать. Ну а вечером, тоже будут приятные вещи. Сегодня не забываем про летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

получим заряд позитива от таких артистов, как French Montana, Max B. Послушаем классический хип-хоп Ever Since You Left Me, чуть раньше. Один из главных гимнов этого лета – диджей Годжа, Джейсон Дерула. Саунд под названием «Мичика», но сперва здесь Bruno Mars и хит «I Just Might». Не пропусти.

Air Producer z Francie, Miss Matrek, Hello. И появится крутейшая убойная троица Ужель, Имэль, Энджел и Ультранейт, Moving to the Sun. И все это мы послушаем уже в компании Миши Зайцева, который с минуты на минуту будет здесь.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра. Столица.

0: Фениксом восстаем из наших кроватей и начинаем этот день на радио номер один в России. Marshmallow, Portugal, The Man. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки в нашем плейлисте. Обязательно сегодня The Second Voice, Let Me Be. Нас разбудит сразу после Hold On, Кайго и Сандра Каваца. Никуда не уходи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Летнее У.

Супер летний, супер фестивальный, супер атмосферный трек Magnetic от группы The Bauxa на радио номер один в России. Кто нас будет сопровождать далее? Я тебе расскажу. В нашем плейлисте очень много талантов. В самое ближайшее время Оливия Адамс появится. Да, также Стромая очень ждем. Миллер Энами. И до этого, конечно, Лени, Калум Скотт, Стей. Это я. Рекомендую тоже тебе остаться вместе с нами, потому что больше хитов впереди.

Чей голос тебе нужно услышать, чтобы утро началось правильно? Может быть, голос родственника, да? Кричащий: «Вставай! Ты уже везде опоздал! Срочно! У нас столько планов на этот день! Поднимайся!» Или, может быть, голос любимого пушистого питомца, да, который мяукнет или гафнет, намекая, что, кажется, миска пустая. Что нужно для прекрасного утра? Поразмыслим об этом вместе с Леди Гагой. Далее Покерфейс, Марк Дан тоже появится, Джованни Ричи, Let Me Die на Европе+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Бензина в России станет больше, обочечников будут штрафовать в два раза сильнее. И новый Человек-паук установил еще один рекорд. Далее подробности. В России разрешили выпуск бензина стандарта Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Постановление правительства будет действовать до июля 2027 года. На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого бензина, отметили в министерстве. Уточняется, что это решение носит временный характер и позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками. Напомню, перебои с топливом возникли в России в мае. Для стабилизации ситуации правительство приняло целый ряд мер. В частности, была увеличена нефтепереработка и запрещен экспорт бензина. В России планируется ужесточить наказание для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. Предполагается поднять штраф с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон

Наш Опарин свое обращение он направил премьер-министру Мишустину. Поводом стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений оказались Москва и Московская область. В столичном регионе с начала года оштрафовано уже более 150 тысяч водителей. В Петербурге этот показатель составил 120 тысяч. Опарин уверен, что повышение штрафа больше чем в два раза станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. В России тем временем резко подскочили онлайн-продажи легковых машин. В прошлом году показатель приблизился к отметке в 11 тысяч, что в 4,5 раза превышает результат годичной давности. Эксперты при этом анализировали исключительно онлайн-сделки, когда выбор, оформление документов и оплата проходили без визита в дилерский центр. Новый «Человек-паук» установил свежий рекорд. По данным Variety, фильм под названием «Человек-паук. Новый день» заработал за неделю 1 миллиард 150 миллионов долларов. Таким образом, свежая лента обогнала пятую часть истории игрушек и стала самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала этого года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Сегодня предлагаю начать день с маленького открытия. Ученые говорят, улыбка, даже если она через силу, может улучшить настроение всерьез, по правде, потому что мозг воспринимает ее как сигнал, что, мол, кажется, все неплохо. Так что если у вас впереди непростой день, много ответственных дел, важных решений, просто улыбнитесь, заранее настройтесь на классный исход событий. Нас ждет чудесный четверг. Меня зовут Миша Зайцев, это летняя У. На Европе Плюс мы официально открываем этот день, да! Кто сегодня с нами встречает это утро? Классная компания талантливых ребят. Алекс Уоррен, Fever Dream. Совсем скоро, сразу после Sky, Love Nuaititi. Ну а прямо сейчас Teddy Swims, Mr. Know It All в летнему на Европе+.

0: встает, тот потом очень хочет лечь обратно.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Да, у меня есть кое-что для тебя. Есть важные цифры, которые, если ты запомнишь, если ты запишешь, то потом в 9:30 утра будем играть на повышение. Да, игра на повышение состоится обязательно. И будет шанс унести денежки с собой в кармане. Да, но в чем подвох? Нужно будет путешествовать по нашему денежному хранилищу и открывать ячейки. Там будут попадаться тебе суммы. Есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Если жадность тебя съест, и ты захочешь еще открыть ячейку, то, к сожалению, все деньги потеряются. И прямо сейчас назову эту сумму, выше которой называть не стоит, не рекомендуется. Это сумма 3220 рублей. Именно вот эти цифры стоит запомнить, на них обратить внимание. И выше этих цифр прыгать сегодня в игре на повышение нельзя. Больше хитов, больше музыки впереди. Лето Микс у нас состоится в этом часе. Да, есть шанс выиграть беспроводные наушники. Подарков большое количество, не советую далеко уходить. Дуа Липа, Blackpink впереди, Kiss and Makeup, также Ларин. Послушаем Warning Signs прямо сейчас в летнем на Европе+.

Он стреляет по нашим сердцам, KDDK, это Бамба Лейла в летнем Европе Плюс. На горизонте гороскоп, узнаем советы вселенной сразу после Серж Диван и Хейдли, и также Temper City и Self-Aware совсем скоро. Европа Плюс. If you don't like something, change it.

Ну что, послушаем советы вселенной на этот прекрасный день. Погнали, гороскоп в летнему на Европе Плюс. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки, сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы, оставьте свое прошлое в покое, вы в силах изменить только будущее. Девы, не рассчитывайте на помощь со стороны, вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Лето Микс», сразу после «Моя Мишель» на «Малиновой луне» и «Шаус и Куб Спорт» уже успеем послушать «Only You» прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Но еще перед луной, да, моя Мишель, еще мы встретимся в игре «Лето Микс», которая уже вот-вот в летнем на Европе Плюс.
1: «Лето Микс» в летнем на Европе Плюс.
0: Очень быстро, очень срочно рассказываю, что делаем. Я произношу факт, узнаешь, что это за певица, набираешь 495-745-6565 и говоришь мне правильный ответ, забираешь подарок — беспроводные наушники. Эта певица в первую очередь известна своим вокальным диапазоном. У нее он составляет около 4 октав. Она берет невероятно высокие ноты и делает это очень легко. Одна из самых прослушиваемых женщин-исполнительниц 21 века. О ком идет речь? 495-745-6565. Жду твоего звонка.

0: Это «Микс» в летнем на Европе Плюс.
1: Есть все шансы абсолютно на то, что сегодня Михаил унесет у нас беспроводные наушники. Миш, привет!
2: Привет, привет!
1: Куплю. Угу. Значит, вопрос сразу же таков. Скажи мне, пожалуйста, Миш, любишь ли ты петь?
2: Да, петь люблю.
1: Да правда? А вот в каких ситуациях это происходит обычно?
2: Так получилось, что я с музыкой с детства, и поэтому для меня вокал — это нечто особенное.
1: О, как хорошо! А я думал, знаешь, ты сейчас, да нет, да так, может быть, в душе, а тут, оказывается, это прям что-то, что присутствует в твоей жизни. Здорово! Я тоже периодически бывает, но не сказать, что у меня мне это удается, но девушка, про которую мы сегодня будем говорить, ей не то, что удается, она вообще как будто рождена с этим невероятным талантом. Факт про нее такой. Она известна своим вокальным диапазоном. Он у нее составляет около 4 октав. Берет невероятно высокие ноты. Делает это очень легко. Одна из самых прослушиваемых женщин-исполнительниц 21 века. Понял ли ты, может быть, сразу же, о ком идет речь?
2: Честно, пока в замешательстве.
1: Хорошо. Ну, для этого у нас есть «Лето микс». Да, микс из ее хитов. Может быть, сейчас удастся послушать и поймешь, о ком мы говорим. Поехали.
2: Давайте попробуем.
1: Вот кусочки из ее самых-самых популярных треков, да. Один из ее главных хитов последнего времени «Thank You Next». Вообще она, конечно, красотка, невероятно талантливая. Прямо сейчас в туре находится. Как думаешь, кто это?
2: Честно, сложно. Ну, немножко не слежу за...
1: Я понял. Давай я дам тебе 2 варианта.
2: Конечно.
1: Смотри. Или давай дам 3 варианта. Это может быть. Вариант 1. Красотка Дуа Липа. Вариант 2. Невероятно обаятельная Сабрина Карпентер. И вариант 3. Не менее обаятельная Ариана Гранде. О ком идет речь? Дуа Липа, Сабрина Карпентер, Ариана Гранде. Кто из них берет невероятно высокие ноты? 4 октавы. Давай. Итак, Миш, твой ответ? 1, 2, 3.
2: 2.
1: 2. Сабрина Карпентер. Итак, Сабрина, ну, на самом деле, она, да, она невероятно обаятельная, это правда. И поет в целом тоже неплохо. Но сегодня у нас речь, к сожалению, не о ней, Миш, не о ней. Ариана Гранде известна своим вокальным диапазоном. 4 октавы во всех шоу в Штатах, когда она приходит, ее просят спеть ее невероятно высоким голосом. Она, ну, большой талант, прямо сейчас находится в мировом турне. Миш, слушай, ну знаешь, а вот ты с пением связан, говоришь. А вот Ариану Гранде не знаешь. Домашнее, да, домашнее, да, задание. Или у тебя другой вокал, да? А в каком жанре ты поешь обычно?
2: Хип-хоп, рэп.
1: Понятно. Ну, знаешь, приземленный. Это вообще тоже круто. Это тоже круто. У меня тоже есть несколько демозаписей. Слушай, у нас в любом случае есть подарок для тебя. Классный мерч, это Европа Плюс. Суперская футболка.
2: Здорово, спасибо.
1: Тебе спасибо за это утро. Классного настроения. Ну, будем ждать тебя дальше.
2: Спасибо и вам. Благодарю вас.
1: Ага.

0: Bob Sinclair, Кейза, I can't wait. Tell me, what is on your mind? Скажи мне, пожалуйста, что у тебя там в голове? О чем ты думаешь в четверг этим утром прекрасным? Я, может быть, постараюсь сделать так, чтобы ты думал только о хороших вещах. Потому что у нас, во-первых, еще впереди 2 часа летнего. Там и подарки, там и новости, там и классное настроение. Всем этим я буду с тобой делиться. В финале этого часа успеем послушать Тимофея Барта с Брайана Стери Би на фите Heaven. Также Man I Need, Оливия Дин. Совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. От 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2.5 миллионов друзей.
18: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
19: Подпишись!
20: Это Антон Камолов.
21: Артур.
22: И Саша.
20: Если мы что-то не договорили в эфире,
22: можем
20: договорить здесь.
23: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
24: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: И Барт с Брэна Стери Би Хэвен на радио номер один в России. Впереди у нас большое количество подарков, новостей, много всего интересного для тебя. Просыпайся, заваривай кофеек и открываем следующий час в летнему на Европе плюс.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь часов утра в столице. А вот и Павел Беседин с новостями подоспел. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сайты российских банков перестали работать в иностранных браузерах. Стоимость базового комплекта первоклассника раскрыли аналитики. И астрономы предсказали новое солнечное затмение. Далее подробности. Российские банки начали переходить на отечественные сертификаты безопасности. На сегодняшний день российские сертификаты стали требовать ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Уралсиб, Альфа-банк, Банк ПСБ, а также Банк Санкт-Петербург. Для доступа в личный кабинет на устройстве должны быть установлены российские сертификаты безопасности. Их можно добавить вручную для всех зарубежных браузеров. Но самым простым способом стало использование российских браузеров. Например, Яндекс.Браузер. В нем российские сертификаты безопасности установлены по умолчанию. Новую схему начали массово использовать телефонные мошенники. На этот раз они нацелились на россиян, которые только что достигли совершеннолетия. Цифровые преступники звонят молодым людям и представляются сотрудниками сотовых операторов, портала госуслуг или Центробанка. Они убеждают жертву продиктовать код из СМС под предлогом обязательного переоформления номера телефона. Затем они сообщают о взломе личного кабинета, а после этого пугают обысками из-за участия в преступной схеме. Финальным аккордом становится требование перевести все деньги на так называемые безопасные счета. Параллельно злоумышленники обманным путем оформляют на потерпевшего кредиты. Будьте бдительны. Стоимость базового комплекта первоклассника в 2026 году раскрыли аналитики. Если верить свежей статистике, то все самое необходимое для первоклашки в этом году обойдется примерно в 45 тысяч рублей. Сюда входит школьная форма, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. При этом на школьную форму уйдет больше 60% всей суммы. В расчетах учитывалась средняя стоимость товаров на маркетплейсах. Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России. Оно начнется 12 августа в 18:35 по Москве, когда на поверхность Земли

вступит полутень Луны. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. На европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 9 вечера. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев.

Европа Плюс, да, рад всех приветствовать, рад всех разбудить, рад всех замотивировать. Сегодня, между прочим, 6 августа, Международный день горчицы, да, и горчица оказывается куда круче, чем кажется. Люди едят ее уже более 5000 лет. В Древнем Риме вообще ее смешивали с виноградным соком, добавляли почти в любое блюдо. А еще одно растение горчицы может дать несколько тысяч крошечных семян. Удивительно, такая маленькая приправа, а стоит переборщить, да, и глаза уже слезятся. Так сильно, будто ты финал какого-нибудь любимого фильма или сериала смотришь, романтичного, лиричного. Так что сегодня, в общем, к хот-догу, к сосиске относимся с уважением. На них лежит многотысячелетняя, вот оно, горчица переборщил я, гастрономическая традиция. Такие вот дела. У нас много хитов впереди, много подарков впереди. Обо всем расскажу в самое ближайшее время. Медуза и Генри Камомилл. Совсем скоро Don't Wanna Go Home. Также Бритни Спирс, Overprotected. Но прямо сейчас Эбон, Hello, в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Йод.
1: Тот это делает не по своей воле, скорее всего.
2: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: Нет, ну если быть откровенным, я люблю утро. Я люблю утро, но не зря же мы здесь в летнем УЛ на Европе Плюс. 8-то утра по московскому времени. 8.11, если быть предельно точным и конкретным. Потому что, ну, утром же можно быть продуктивным. Утро, вот день только начинается, любимая часть дня. Жаль, что она очень быстро заканчивается, да? Ты допиваешь кофе, и все, лучшая часть дня прошла. Но на самом деле нет, у нас еще лучших 2 часа впереди, это точно. Игры-подарки. Кто куда состоится в этом часе по путешествиям. Я настоятельно рекомендую остаться со мной, дозвониться, сыграть и забрать беспроводную колонку. До этого гороскоп, хиты, Эйв, Meet Me in the Dark совсем скоро. Также Медузы и Генри Камомилл ждем. Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас в летнем УЛ на Европе Плюс.

Another 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России, 8:20 уже в столице. Постепенно просыпаемся, постепенно, да, разговариваем друг с другом. Да, кому-то утром это бывает тяжело, но на самом деле стоит просто немножко взбодриться, да, немножко кофейка, вкусный завтрак, и уже разговор будет не вот этот вот утренний, да, которого ты не хочешь, а тот самый, который тебя вдохновит на великие дела. Доминик Файк впереди, Baby Doll, сразу после OVU, Offenbach и Justin Jasso.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Советы Вселенной здесь и сейчас. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки, сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы, оставьте свое прошлое в покое. Вы в силах изменить только будущее. Девы, не рассчитывайте на помощь со стороны. Вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра «Кто куда?». Попутешествуем сразу после Мадонны Мартина Гаррикса «Bizarre», «Never Go Away», «Seable» прямо сейчас в летнем на Европе Плюс.

Мартин Гаррикс, Bizarre, этим утром на радио номер 1 в России, 8:35, и самое время сыграть в кто, куда, 495-745-6565, набирай номер телефона, дозванивайся, поболтаем, попутешествуем, может быть, унесешь беспроводную колонку с собой, 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Ну что, мы сегодня путешествуем вместе с Энджи. Привет! Вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, была ли ты, может быть, когда-нибудь в Китае? Может быть, доводилось тебе там?
2: Ой, нет. Есть такая мечта.
1: Есть мечта.
2: Пока не
1: хорошо.
2: Была.
1: Вот у меня есть друзья, которые там были не так давно, говорят, круто, им очень понравилось. И у меня тоже. Мы с тобой в одной команде в этом плане. Я тоже подумываю о том, что однажды, может быть, прогуляюсь по Китаю, посмотрю на панд, посмотрю на красоту. А скажи, какой ты вид путешествий больше любишь? Какой-нибудь комфортный, знаешь, чтобы там вот отель или какие-нибудь походы, горы, там, я не знаю, какой-нибудь кемпинги, что-нибудь. Какой вид тебе нравится больше?
2: Ну, в принципе, и так
1: неплохо. Хорошо.
2: Да.
1: Я тебе так скажу. Я вот, с одной стороны, я тоже люблю и то, и другое. Но вот недавно я понял, что я больше люблю лежать и ничего не делать. То есть, знаешь, когда ты много ходишь... Вот у меня подруга, она говорит: Миш, ну а как же, надо наслаждаться, надо гулять по этим узким европейским улочкам. А я говорю: так, оставь меня в покое, я хочу лежать и загорать. И чтобы приехать счастливым, отдохнувшим, а не вот так вот, чтобы после моего отпуска мне нужен был еще один отпуск, чтобы отдохнуть. Анже, ну хорошо, я тебя понял. У нас сегодня речь пойдет о Китае, собственно говоря. Уникальные места этой страны, они нас удивляют, удивляли и будут удивлять. Собственно, в провинции Ляонин, в устье реки Ляохэ, есть пляж, который местные жители прозвали «Красным». Почему? Почему его называют красным? Вариант один. В такой цвет берега реки окрасили болотные травы багрового оттенка. Или же, вариант два, песок вулканического происхождения. Из-за чего красного цвета прозвали жители, собственно, этот пляж? Из-за болотных трав или из-за песка вулканического происхождения? Как ты думаешь?
2: Так, можно сказать.
1: Ну, вот так, навскидку, знаешь. Потому что, ну, с одной стороны, да, что там, болота, что ли, какие-то есть. А с другой стороны, действительно ли вулканический песок, может быть?
2: Наверное, вулканического происхождения.
1: А может быть и нет. А почему? А откуда там вообще вот этот песок вулканического-то происхождения?
2: Нет.
1: Я не знаю. Энджи, я не буду тебя путать. Давай вот как чувствуешь, так выбирай. Либо берега реки окрасили болотные травы багрового оттенка, либо песок вулканического происхождения. Какой верный ответ?
2: Остановлюсь на песке.
1: На песке вулканического происхождения. Хорошо. Хорошо, ответ принят. И это... К сожалению, не... к сожалению, нет, да. Речь о растении, оно называется сведа. Оно произрастает на засоленных почвах. Летом трава зеленая, а к осени окрашивается в насыщенный алый цвет. И вот берега Паньцзинь красные не из-за цвета песка, вот, а фактически это алые луга. Вот это такое растение красного цвета. Энджи, знаешь, у нас, во-первых, все равно для тебя есть подарок. Мерч от Европа Плюс. Классная футболка тебе достается. Я тебе обязательно желаю однажды побывать в Китае, воочию посмотреть на все эти красивые природные явления. Пускай все получается, и август пусть будет супер шикарным. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Джонни Фиду появится совсем скоро с треком «Лето», а также Олеса и Кэти Перри ждем «When I'm Gone» прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.

0: Федук, лето на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Royal Gigolos появится здесь. California Dreaming, также Hurts, Purple Disco Machine. Ожидаем Wonderful Life. Летим в это лето вместе.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
4: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки Пауэрбанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы.

0: Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Dreaming, Royal Gigolos здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Продолжаем летнее на Европе плюс.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Come give me

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Билеты на общественный транспорт изменятся до неузнаваемости. Пользоваться банкоматами в России станет еще выгоднее. И небывалую жару в столичном регионе обещают синоптики. Далее подробности. Центризбирком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов человек, а за пределами страны больше 1 миллиона 800 тысяч. Накануне глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. По словам Памфиловой, распределение потока избирателей стало особенно актуальным во время пандемии, однако и сейчас остается востребованным. Билеты на общественный транспорт изменятся этой осенью. С 1 сентября их приведут к общему знаменателю. Дело в том, что в силу вступят новые требования к оформлению таких документов. Они призваны унифицировать внешний вид проездных билетов и сделать их юридически значимым документом для защиты прав пассажиров. Каждый билет должен будет содержать строго определенный набор реквизитов, включая багажную квитанцию, квитанцию на ручную кладь и заказ-наряд для нерегулярных перевозок. Ранее также сообщалось о том, что с этой осени новые единые правила начнут действовать на всех российских автовокзалах. Еще одна хорошая новость. Россияне смогут вносить наличные через сторонние банкоматы на свои счета, открытые в других банках. Пополнение будет работать через систему быстрых платежей. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Также Центробанк предлагает установить лимиты на такие операции. Не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, не больше 50 тысяч в сутки и не больше 200 тысяч рублей в месяц. Небывалую жару обещают сегодня синоптики жителям Москвы и Подмосковья. Днем воздух в тени прогреется до плюс 29 градусов. Это значит, что на солнце будет еще жарче. Также сегодня ожидаются кратковременные дожди. Примерно такая же погода ждет столицу и область завтра, но к жаре и дождю добавится гроза. В субботу температура воздуха пойдет на спад, осадков также станет меньше, а в воскресенье и в начале следующей недели столичных обитателей ждут комфортные плюс 24 градуса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя у Миши Зайцев. Всем отличного дня.

что, мы легко влетаем в третий час летнего Европа Плюс, да? Всех приветствую категорически. И, значит, тут новость. Невероятно очаровательный медвежонок покорил социальные сети. Что произошло? Недавно в социальных сетях стало набирать популярность видео, где медведь залез в бассейн и начал играть с куклой русалки. Люди сначала подумали, это что ж такое, как так получилось, как он проник туда, и что теперь делает девочка, кукла которой в лапах этого прекрасного мишки. Но на самом деле все хорошо. Дело в том, что семейство из США, оно давно уже ухаживает за целым выводком хищников, у них есть там лицензия, все вот эти вот дела. И вот на заднем дворе у дома у них целая гора всяких побрякушек, когтеточек и других развлечений. И вот Мишка в какой-то из дней что-то решил поиграть. Залез в бассейн и начал играть с куклой русалочки. И видео набрало очень много просмотров. Так что все, порция милоты получена. Мы заряжены на это прекрасное утро. Впереди у нас Тейм Импала, Дракула, также Your Love. Успеем послушать ATB, Topic и A7. А прямо сейчас BTS с треком Swim в летнем на Европе+.

Run from the sun, like Dracula. Да, такая магическая атмосфера у песни Дракула от Эмпала. Не менее магическая, но, скажем так, жаркая и летняя атмосфера у нас, конечно же, в летнем вайбе. Не раз я уже говорил о том, что тебе не нужно ничего делать. Тебе не нужно напрягаться и составлять августовский плейлист, да, чтобы было что послушать. Мы уже все сделали за тебя. По будням летний вайб с 8 до 10. Обязательно присоединяйся. Там все жаркие, все летние, все чарующие песни. И прямо сейчас небольшой тизер. Песня «Chilling» от Моджо в твоих динамиках. Ты можешь сделать ее погромче и насладиться.

супер кочевая, супер танцевальная работа. Диджей Гоша, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико на радио номер один в России. 9:20 уже в Москве. Мы летим вперед в летнему Нелли, Just a Dream, также Ленни Калмскотт и Гороскоп. Все специально для тебя в самое ближайшее время. Никуда не уходи.

0: гороскоп. Летним У.
1: Ну что, послушаем советы Вселенной на этот прекрасный четверг на 6 августа. Погнали. Овны. Чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффектнее результат. Тельцы. Жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Близнецы. Выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Раки. Сегодня все покупки окажутся более чем удачными. Львы. Оставьте свое прошлое в покое. Вы в силах изменить только будущее. Девы. Не рассчитывайте на помощь со стороны, вы справитесь самостоятельно. Весы, вы в шаге от своей цели, но этот шаг должен быть широким. Скорпионы, составьте список дел и следуйте ему строго по пунктам. Стрельцы, не оказывайте сопротивления изменениям, стучащимся в вашу дверь. Козероги, сегодня вы будете желанны в любой компании. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Рыбы, сегодня себя надо только любить и хвалить. Вот что советует нам Вселенная. Впереди игра на повышение. Сразу после Калвина Харриса и Джази Сатисфай. Делай громче. Летим вперед.

Satisfy, Calvin Harris и Jazzy на радио номер один в России. Да, такой летний, воздушный, свежий трек, как коктейль, которого иногда не хватает, да? Солнце светит, хочется чего-нибудь такого. Время 9:35 в столице, самое время прогуляться по нашему денежному хранилищу, да? 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем открывать ячейки, будем забирать деньги у нас. 495-745-6565. Жду звонка, 10 тысяч рублей ты уже получишь от нашего спонсора Озонбанка, так что, ну, давай скрасим это утро финансами.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Настало время прогуляться по нашему денежному хранилищу. С кем мы это будем делать? Евгений, Жень, привет тебе.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, как твои дела? Рассказывай, делись. Как настроение, как поживаешь?
3: Настроение хорошее, все супер.
2: Какие планы
3: лето
2: на...
3: Лето продолжается.
2: Лето продолжается. Вот, это хорошо. Потому что, знаешь, я вот с кем не поговорю, ну все уже заканчивается, уже что-то все с отпусков возвращаются. Так нет же, в смысле? Посмотрите на календарь, 6 августа еще. У нас практически месяц целый. Какие у тебя планы на третий месяц летнего сезона 26-го года?
3: Ну, к сожалению, мой отпуск уже закончился, я на работе, так. Но выходные дни никто не отменял.
2: Конечно, конечно.
3: Можно пожарить шашлык.
2: Вот, вот, отлично, отлично. Знаешь, мне нравится твой позитивный настрой. У меня тоже уже все отпуска, все уже закончилось, но выходные действительно будут, лето еще, все, так что все хорошо. Мы не унываем, наоборот, классно проводим этот август вместе. Попробуем прогуляться по нашему денежному хранилищу, ты как?
3: Да, конечно.
2: Ну все, хочу. Супер, тогда погнали. У нас минутка есть, ячейки по очереди открываем. Как только решишь остановиться, останавливаемся. Но будь внимательна, есть сумма, выше которой прыгать не стоит, иначе все денежки потеряются. Все, погнали. Итак, первую ячейку открываем.
4: 1250.

0: 50 рублей.
1: Угу. 1250. Уже выигрыш есть. Можно забрать его и уйти, и будет 1250 рублей. Вот.
2: Нет, продолжаем.
1: Продолжаем. Да. Ну, хорошо, как скажешь, как скажешь.
0: 2910 рублей.
1: Ты смотри, как выросла сумма. 2910, и тут, кажется, кое-что еще есть.
3: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Вот оно! 12910 общий выигрыш прямо сейчас. Можешь забрать, можешь пойти дальше попробовать.
2: Попробуем дальше.
1: Ну, хорошо.
0: 3220 рублей.
1: Отлично. 3220 рублей. Общий выигрыш 13220. Следующую открываем или нет?
2: Нет, все хватит.
1: Все хватит. Ну, хорошо. Конечно. Жень, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю.
2: Ура!
1: Да, 13220 рублей мы выиграли. Ну, мы, тут я уже сразу себя приплел. Это победа. Ты большая молодец. Вот прекрасный август начинается. Эти аплодисменты для тебя.
2: Ура, спасибо.
1: Я желаю тебе ярчайшего третьего летнего месяца. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Мизмо, споет Hello. В твоих динамиках делай громче, летим вперед.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Вот иногда для отличного утра нужно просто, чтобы какой-то родной, близкий человек сказал тебе «hello», как в песне Мизма. Просто вот наступает 9 утра, да, ты видишь прекрасное лицо, он говорит «hello». Где завтрак? И ты встаешь, думаешь, ну сейчас. Или какое-нибудь пушистое, да, лицо с лапками. Говорит, ну все, где, когда мы будем есть? И ты встаешь, и уже есть мотивация для того, чтобы рано встать этим утром. Для того, чтобы порадовать себя, своих родных, близких и пушистых питомцев в том числе. А какие у нас планы далее? В финале часа больше хитов, больше музыки. Да, рассказываю, что послушаем в самое ближайшее время. Том новый появится, Лимон и Фити, также Action, Серая, Миша Миллер, Don't Leave, в твоих знамиках. Никуда не уходи. Летим в это лето вместе.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
15: Но есть и другой способ.
16: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице. Мошенничеств с сим-картами станет значительно меньше. И самый дорогой южнокорейский фильм покажут в России. Далее подробности. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов в Аргентину и Бразилию. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Речь в первую очередь идет об авиакомпаниях иностранных государств. Российские авиаперевозчики организовывать такие перелеты не планируют. В Минтрансе отметили, что в случае заинтересованности иностранных авиакомпаний ведомство готово рассмотреть их заявки. Параллельно идет обсуждение запуска самолетов в Мексику и на Кубу. Напомню, на сегодняшний день Россия имеет прямое авиасообщение с 36 государствами. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать сегодня и завтра. Гидрометцентр сообщает о том, что воздух в столице прогреется до 32 градусов. А еще в четверг и в пятницу в Москве и области пройдут дожди с грозами. Врачи напоминают о том, что в такую погоду необходимо минимизировать нахождение на улице, пить побольше воды и не забывать про легкую одежду, светлых оттенков и головные уборы. Детям, пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями стоит избегать прямых солнечных лучей. Мошенничеств с симками станет меньше. Сегодня вступил в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт для мигрантов без указания в договоре идентификационных номеров аппаратов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение предусмотрен штраф в 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года. Самый дорогой южнокорейский фильм с голливудскими звездами покажут в России. Блокбастер под названием «Надежда» режиссера На Хон Джина выйдет в прокат 10 сентября. Бюджет картины оценивается в 45 миллионов долларов. Таким образом, проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В актерском составе ленты значится звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Йен, а также голливудские знаменитости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она удостоилась 7-минутных оваций. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

градуса на Европе Плюс, на ресницах, 10 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Рядом с нами, где-то уже на горизонте маячит пятница, выходные приближаются, так что начинаем строить планы под лучшую музыку. Конечно же, будем продвигаться вместе с Сабриной Карпентер. В ближайшие минуты услышим Tears и дождемся KDDK Bumble. Скоро-скоро.

Bumble, летний трек от KDDK на Европе Плюс. Ну, пока лето продолжается, ритмы актуальные. Можно, кстати, вещицу и поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. На этой неделе будем подводить тоже, конечно же, музытоги, причем будем это делать уже завтра. Вместе с Алексом Мануевым обязательно подключайтесь. 14 до 16. Завтра 40 лучших песен Европы Плюс. Послушаем. Пока же ждем Temper City. Услышим Self-Aware и Billie Eilish. Тоже очень скоро. Birth of a Feather на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Заряжаем отличный нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue.

0: Несколько отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
0: Это Антон Камолов.
7: Артур.
8: И Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
0: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: got to give. Is this a dream, the dream I had of you?
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

Ритмичный по-летнему продвигаемся далее в этот четверг. John Summit, Shades of Blue на Европе Плюс. Ну, еще больше летней музыки будет сегодня вечером, так что обязательно подключайтесь к летнему вайбу в 20.00. Специальный летний плейлист будем заряжать. Пока же заряжаем Алекса Уоррена, Fever Dream и Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings совсем скоро.

Алекс Уоррен на Европе Блюз и Fever Dream. Отличная вещица в 11 часов и 32 минуты по Москве. Продвигаемся далее. Тоже очень хитово. Еще больше классной музыки заряжаем. Впереди у нас свежий летний трек от Ave. Слушаем Meet Me in the Dark. И дождемся Али Фарбен Body Talk на Европе Блюз.

чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Слышим BTS, Swim.

0: и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица. Полдень.

группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на «Малиновой луне». Красивая вещица. 12 часов и 19 минут по Москве. Продвигаемся далее. Лучшая музыка по-прежнему здесь, в плейлисте Европы Плюс. Впереди у нас горячий летний трек от Naked и Portugal The Man. Услышим «Glide». И дождемся The Second Voice. «Let Me Be» совсем скоро.

под которой танцуем уже практически все лето. Ну и сегодня тоже можно будет потанцевать вечерком. Вечером мы, конечно же, заряжаем летний вайб. Обязательно подключайтесь в 20.00. Супер летний плейлист, горячие треки. Пока же впереди у нас Леон и Каллум Скотт. Услышим Stay и дождемся Another Talk to You на Европе+.

0: Another. Ну, если нужно побольше таких модных ритмов, подключайтесь к подкасту Residence в любой момент у нас на сайте europaplus.ru. Ну и в субботу вечером тоже обязательно подключайтесь. В 22.00 Residence будет играть в субботу. Пока же к финалу часа продвигаемся под рок-ритм от Rasmus, Living in the World Without You. И дождемся Ivo Max Spotify совсем скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова.

0: дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дети, это Расмус в финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать в часе новом. Так что всем отличного дня. Оставайтесь поблизости с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин, приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Добрый день всем. Армения стремительно теряет российский рынок. В Москве задумались о новом мегапроекте. И синоптики рассказали, когда отступит жара. Далее подробности. Армения стремительно теряет российский рынок. Товарооборот между нашими странами обрушился сразу на две трети. Это данные в сравнении с прошлым годом. Зампред правительства России Алексей Аверчук отметил, что негативная динамика в текущем году ускорилась. По его словам, из-за действующих торговых ограничений торговля России и Армении продолжит падение и во второй половине 26-го. Напомню, в последнее время

За 5 лет об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, только с начала года проложено без малого 15 километров туннелей, а на этапе строительства находится 25 новых станций. Одновременно в городе работает 10 туннелепроходческих комплексов. Собянин подчеркнул, что до 30 года в столице планируется создать почти 70 километров линий, 29 станций и 3 новых электродепо. Жара на 2 дня вернулась в Москву. Сегодня воздух в тени прогреется до плюс 29 градусов. Это значит, что на солнце будет еще жарче. Также сегодня ожидаются кратковременные дожди. Примерно такая же погода ждет столицу и область завтра. Но к жаре и дождю добавится гроза. В субботу температура воздуха пойдет на спад. Осадков также станет меньше, а в воскресенье и в начале следующей недели нас ждут комфортные плюс 24 градуса. В завершении выпуска курса валют. Доллар сдулся 80 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 93 рубля 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Европе Плюс. Hello. 13 часов 19 минут в Москве. Всем hello. Всем отличного дня. Легко разберемся с этим рабочим четвергом. Доберемся до пятницы. Все это под лучшую музыку. Конечно же, продвигаемся далее вместе с Эминем и Рианой. Услышим Love the Way You Lie. И немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City, Self-Aware уже через пару минут.

0: А это Эминем и Риана на Европе Плюс. Ну, Павел Беседин хоть и не Эминем, но зачитать тоже умеет красиво. Прямо сейчас послушаем, что интересного он расскажет в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Саша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит семейная фантастика «Смешарики через вселенные». Это первый полнометражный фильм о смешариках, который объединяет классическую анимацию, 3D и игровые сцены с настоящими актерами. Новая история отправляет привычных героев из Ромашковой долины в неожиданное путешествие. Крош и Ежик находят загадочное устройство, которое переносит их в игру. Там друзья оказываются обычными детьми на космическом корабле, который летит к Марсу. Однако вскоре герои понимают, что происходящее вокруг вовсе не виртуальное развлечение. То, что сначала кажется игрой, быстро превращается в настоящее приключение с опасными испытаниями. Автором сценария, кстати, выступил Сергей Лукьяненко. В столице продолжается третий международный фестиваль «Театральный бульвар». Он объединил 10 площадок, и сегодня стоит заглянуть в амфитеатр на Покровском бульваре. С гастролями в Москве пятый театр из Омска, который представит спектакль «Я Сима». Это история о преодолении подросткового кризиса. Главная героиня – девятиклассница Серафима, которая требует, чтобы ее называли только Симой. Она сталкивается с типичными для этого возраста проблемами, школьным буллингом, предательством и первой любовью. Авторы постановки не дают готовых ответов, а просто показывают, что подобные трудности переживают многие и помогают осознать, что ты не один. Начало в 7 вечера, вход свободный. В музее археологии открывается выставка «Новые находки». Она посвящена предметам, найденным в историческом центре города московскими археологами. На экспозиции представлены вещи 17-19 веков, которые обнаружили во время раскопок у храма Христа Спасителя. На выставке покажут также находки из района Хамовники, где археологи исследовали прибрежную зону пруда, существовавшего пару веков назад. Представленные артефакты позволяют проследить особенности повседневной жизни москвичей прошлых столетий и дополняют представление об истории городской культуры. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

Тим Импала на Европе Плюс и Дракула по-прежнему лучший трек в нашем чарте. Ну, до завтра как минимум. Завтра будем подводить уже музыкальные итоги этой недели с 14 до 16. Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Вас слушаем. Завтра не забудьте подключиться. Пока же подключаем Пост Мэлоуна, услышим Cold и дождемся пауза Magnetic совсем скоро.

0: Фокс Синклар и Кайзер на Европе Плюс, I Can't Wait. Да, ждали теплую погоду, наконец-то дождались, жаришка, так что наслаждаемся очередным летним деньком под лучшую музыку. До финала часа будем продвигаться вместе с Айби, Дэвидом Гетто, услышим Supernova Love и TTO тоже здесь. Come Along совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

Пятое место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Возможно, завтра также уверенно и также легко будет самая вершина. Посмотрим, посмотрим. Лучшие хиты недели завтра в пятницу в 14 по московскому времени. Так что не забудь.

Рэй Далтон, Lost Frequencies. Ну а чуть пораньше, буквально через несколько минут, с нами Алан Уокер, который не раз доказывал всему миру, что его красивейшая музыка, красивая музыка — это страшная сила. Broken Strings уже скоро, но сначала...

0: новиночки публики BTS. Уже скоро Swim. Тот самый хит, который уже несколько раз побывал на первом месте чарта Европа плюс Еврохит 40. Да и сейчас Swim, ого-го, как высоко. На второй ступеньке. Посмотрим, что будет завтра.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу «Европа плюс».
7: Подпишем!
8: Это Антон Камолов.
9: Артур.
10: И Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15 ровно.

0: Tony the Duck, это АВ. Всем привет и классного дня с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А чуть-чуть попозже ждем Леони Калм-Скотт с хитом Stay. Уже 16 недель в Еврохит Топ 40. А вот завтра узнаем, будет ли 17-е.
1: Алекс Мануилов.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай на

Больше хитов, больше музыки. Впереди Хьюжель, 21 Pilots, Мадонна и Мартин Гаррикс. Да, тот самый случай, когда они вместе. И эта коллаборация однозначно заслуживает и уважения, и восхищения. Впереди Bizarre.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Немного подробнее тех, кого мы ждем в ближайшие минуты. Это Люк Илья и Follow Rivers. А будет Эбон Hello. Знаю, многие ждут именно этот трек, именно этот хит Mr. Know-It-All. Тедди Свимс. Но не только они с нами. В ближайшие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: Включи Европу Плюс. Настрой свой VIP.

0: 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

На одном дыхании, дыхание Алекс Уоррен, который явно претендует на одну из самых высоких позиций в Еврохит ТОП 40 завтра. Если сейчас Viva Dream на 9-й ступеньке, то, возможно, завтра уже будет 2-й, 3-й, а может быть и 1-е место. Ну, как говорится, 9-е место, конечно, тоже хорошо, но можно гораздо лучше. Кстати, узнать, кто на какой строчке в нашем чарте сейчас, можно легко на europaplus.ru.

0: Hammer Since You Left Me. Нейбор плюс Френч Монтана. 17.50 в Москве уже, и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала Wise нас порадует, а затем Дэвид Ашер, очень трогательная Black Hat. Уже совсем близко.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра включай. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Изумительный, с отличным вкусом. Black by Heart, Дэвид Ашер на Европе Плюс. Ну, а мы идем дальше и идем только вперед с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас на Европе Плюс. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. В МВД предложили закрепить механизм возврата денег за услуги риэлтора в случае признания сделки недействительной. Эксперты обнаружили зараженные версии популярных АОС-приложений. И больше половины россиян всегда разрешают домашним питомцам спать на кровати. Подробности далее. Великобритания ввела санкции против 5 российских банков, включая Озон. Озонбанк, ранее включенный в санкционный список ЕС, заявил, что ограничения не распространяются на другие юрлица группы Озон. В кредитной организации отметили, что у банка нет активов за рубежом, он не пользуется SWIFT и обслуживает клиентов внутри России, поэтому новые санкции не повлияют на его работу. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили закрепить механизм возврата денег за услуги риэлтора в случае признания сделки с недвижимостью недействительной. В Генпрокуратуре пояснили, что инициатива связана с эволюцией схем мошенников после ужесточения контроля за банковскими операциями. Росреестр и Минцифры не поддержали инициативу, указав, что мошенничество в сфере недвижимости не относится напрямую к преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, а третий пакет мер все еще находится в стадии обсуждения. В Москве запустили онлайн-консультации по мерам поддержки для участников СВО и их семей. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис стал доступен на портале mos.ru и на сайте «Мои документы Москва». Сотрудники центров госуслуг подробно расскажут о доступных мерах поддержки, порядке подачи документов и дополнительных социальных гарантиях. Сервис работает ежедневно с 8 утра до 19 часов 50 минут, кроме праздничных дней. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили зараженные версии популярных АОС-приложений, которые распространялись через телеграм-каналы. В них встроен вредоносный модуль для сбора информации об устройстве, геолокации и создании скриншотов. Злоумышленники предлагают пользователям приобрести сертификат разработчика для установки приложения через приватный механизм АОС. Вредоносная программа активна только при открытом приложении и не может работать в фоновом режиме. Пользователи призвали быть аккуратнее. И исследование одной из медиакомпаний показало, что 53% россиян всегда разрешают домашним питомцам спать на кровати. Еще 16% делают это время от времени, тогда как 27% принципиально не пускают животных в постель. Ну а самым популярным способом порадовать питомца стали лакомства. Их выбирают 54% владельцев. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 80 рублей и 93 копейки. Евро 93 рубля и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

он же Кевин Ричард Паркер, прямо сейчас на Европе Плюс. Парень, который в этом году добрался, ну, практически до вершины Billboard Hot 100, и в нашем Еврохит Топ 40 он тоже не последний, а если точнее, лидер нашего хит-парада. Time Impala и Dracula прямо сейчас на Европе Плюс. Для тех, кто отдыхает, надеюсь, уже в столице уже 18:21, значит, многие, наверное, с работы сегодня уже разобрались. Ну, а если нет, я помогу музыкально в ближайшее время, чтобы это было приятно. Ava, Meet Me in the Dark, но прежде Somber и 12 to 12. Оставайся с нами.

в Рубе Плюс. Это Эва и Meet Me in the Dark. На столичных 18.34. Это значит, что буквально часик, ну и минут 25 отделяет нас от главного вечернего события каждого буднего дня. Да, я говорю, конечно же, про летний вайб. В 20 с нулями по столичному все стартует. Будем чилить, будем расслабляться, будем классную музыку слушать. Я тут заглянул в плейлист, ну и понял, что сегодня, конечно, будет просто пушка-бомба. Рекомендую настоятельно. Там столько классной музыки сегодня собрано, что просто можно сидеть целых 120 минут и получать удовольствие. В общем, об этом мы с вами еще сегодня побеседуем обязательно, но в ближайшее время хотелось бы рассказать о том, кого стоит ждать вот здесь, вот прям практически на пороге. Они Calvin Harris, Jazzy, услышим Satisfying, но прежде Glass Animals и Hot Waves. Скоро все будет. Оставайся.

0: и Джази Satisfy на Европе Плюс прямо сейчас, 18.49 в Москве. Привет всем, кто отработал. Да, хорошо, конечно, завтра уже последний рабочий. Завтра Еврохит ТОП 40 с 14 до 16 по Москве. Дальше выходные. В столице, кстати говоря, теплые, горячие, летние. Ну, в общем, впереди много всего интересного. Ну, а до финала этого часа из интересного: Whisky, Тинуса Давуда, Диги Диги, а также Джонни и Помню.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: приложение распространяется на новые автомобили Volvo Casio 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comfgeta.t2.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ranks.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 7. Европа Плюс. Давайте узнаем, что у нас с новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет, всем добрый вечер. Миноборнауки осенью примет решение о дальнейшей политике в отношении платных мест в вузах. В OpenAI зафиксировали попытку и модели самостоятельно покинуть тестовую среду. И ученые выяснили, что ощущение эмоциональной близости при разговоре зависит от синхронности работы мозга собеседников. Подробности далее. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России необходимо рассмотреть создание железнодорожного выхода к Индийскому океану из-за рисков на маршрутах через Босфор и Ормуз. Был предложен альтернативный коридор через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Вице-премьер подчеркнул, что для стран любые варианты выхода к Индии являются приемлемыми. Он также отметил, что строительная отрасль России способна увеличить объем работ дополнительно на 1 триллион рублей в год при наличии долгосрочного финансирования. Валерий Фальков сообщил, что Миноборнауки осенью примет решение о дальнейшей политике в отношении платных мест в вузах по итогам приемной кампании текущего года. При принятии решения будут учтены мнения работодателей и рынка труда. Глава ведомства напомнил, что регулирование направлено на борьбу с некачественным образованием и для 40 специальностей установлен предельный объем платного приема. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% — три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. В OpenAI зафиксировали попытку и модели самостоятельно покинуть тестовую среду. Агенты начали тайно общаться и координировать действия для выхода за пределы изолированной системы. Моделям дали задачи, которые невозможно было решить без доступа в интернет, и они совместно нашли уязвимость, позволившую им выйти в сеть. После того, как OpenAI пресекла первую попытку, агенты нашли новый способ связи, новую уязвимость нулевого дня, что привело к атакам на системы самой OpenAI. И ученые выяснили, что ощущение эмоциональной близости при разговоре зависит не от темы беседы, а от синхронности работы мозга собеседников. В эксперименте с участием 70 пар незнакомцев исследователи отслеживали активность мозга с помощью портативных сканеров, предлагая одним обсуждать нейтральные темы, а другим — личные вопросы. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 81, рубль 40 копеек, евро 94 рубля и 6 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

нашем Еврохит ТОП-40 и 22 место из 40 возможных в Еврохите. Да, Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Завтра все может измениться, и я уверен, завтра все поменяется. Этот трек поползет вверх, потому что это действительно хит, который этим летом, ну, загремит, наверное, на первую строчку. Но это все зависит от тебя. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Голосуй, поддерживай. И, конечно же, завтра с 14 до 16 по Москве слушай, что у тебя получилось. Не получится послушать завтра, ничего страшного, в субботу повторим для тебя это дело с 16 до 18. А еще можно посмотреть это все на Муз-ТВ в субботу в 11 утра.

Man, это Marshmallow и Phoenix для всех, кто проводит вечер в моей компании. Кстати говоря, очень скоро летней музыки будет очень много, и она будет настолько прекрасная, что жить захочется вновь, это я обещаю. Летний вайб на подходе, в 20:00 по столичному стартуем, ну а в ближайшее время из летнего Bob Sinclair, Kaiza, I Can Wait, но также DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Оставайся с нами.

0: Эза и I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19.49. 11 минут нас отделяет от летнего вайба. Скоро стартанем, скоро почилим, скоро отдохнем. От галстуков избавимся, посидим, слушаем классную летнюю музыку. И все это здесь на Европе Плюс, поэтому оставайся с нами.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности

0: на sberbank.ru. 6+.
1: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
0: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот эта история мне нравилась всегда. Nickelback и How You Remind Me. Это финал часа. Дальше, конечно же, будет больше хитов и больше музыки, поэтому оставайся с нами. Впереди летний вайб.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8. Добрались, классно. Вот он, летний вайб на Европе Плюс. 120 минут летней солнечной и приятной музыки. Сейчас будем чилить, от галстука можно избавиться уже. В столице 8 вечера. Значит, надо отдыхать, надо настраиваться на пятницу. И, естественно, я в этом деле обязательно помогу. Это Фомин, приветствую всех, кто меня слышит. И, естественно, в ближайшее время мы с вами услышим. Ой-ой-ой, какая музыка невероятная. Ну, например, Sammy Deuce и Benny Ross. Bring Back Me Love. Невероятный красотный трек. Прежде появится Mizmo и Hello. Абсолютно летняя история. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с радиостанцией номер один в России. Сильви Кройш и Ромео Элвис также появятся. Это вообще невероятная история, от которой я вот просто таю. Ну, я вот на полном серьезе говорю, дождись этого и получишь удовольствие. Хотя бы просто проверь мои слова. Ну, послушаем этот Kiss the Grass или Але, Але, Але. Ну, а начинаем с отличной истории от Beans, Honey, Show Me Love прямо сейчас. Поехали, делайте приемники громче.

Produce и Дэнни Росс. Bring back me love в летнем вайбе на Европе Плюс. Очень красиво звучит, очень по-летнему, легко и непринужденно. И я надеюсь, что твой вечер проходит именно так. Четверг с Европы Плюс, Фомин здесь, 20.18 в Москве. И впереди еще огромное количество суперхитов. И если ты только что влился в нашу компашку,

10 из 10 от меня лично. The Baus, норвежский проект, который выдает ну просто невероятную музыку, невероятной красоты, нежности, летности и вот этого всего. В общем, собрали они все, что можно и нельзя в одном треке. Magnetic, так называется эта история. И я надеюсь, что этим летом она доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Было бы здорово завтра услышать их на вершине нашего хит-парада. Ты можешь посодействовать европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40, заглядывай и готовь.

0: то, что расслабляет и дарит удовольствие. Бакар прямо сейчас на Европе Плюс и Helen Back. Летний вайб продолжается. Приветствую всех, кто появился только что. Классно, здорово. Чем больше нас, тем больше наша компания, да? Ну, капитан проснулся. 20:50. Здравствуй, Кэп. Идем дальше. Впереди Крис Лейк. Обалденная история под названием Is My Mind. Звучит вот прям на все деньги. Серьезно говорю, слушайте обязательно. Но прежде Two Doors Cinema Club и Bad Decision. С треком поработал немного Purple Disco Machine, а значит, диско там обязательно будет.
1: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. Подарки 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: я говорил. Говорил, что это будет просто невероятно. Крис Лейк. Крис Лейк и Easy My Mind в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну, под такое, ну, каждый обязан танцевать. Хотя бы двигаться. Хотя бы как-нибудь. Хотя бы плечами. Хотя бы тут вот протирать стул. Ну, все что угодно, но двигаться надо, потому что трек действительно классный. Ну, и впереди еще целый час классной музыки. Оставайся с нами. Летний вайб продолжается.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Come give me

Стартует прямо сейчас. Здрасте, летний вайб, второй час, 60 минут. Фомин, лучшая мировая поп-музыка, причем еще и летняя, солнечная, легкая, для того, чтобы расслабиться после четверга рабочего, ну и получить удовольствие. И, может быть, даже настроиться на пятницу. Ну, вот так вот, гандикапом практически, да? Бах, и сразу уже практически в пятницу, для того, чтобы оттарабанить последний рабочий, дернуть на дачу, дернуть к друзьям, потусить ночью, просто провести дома с любимым человеком, пообниматься, поцеловаться. В конце концов, к этому тоже нужно приготовиться. Ну и начнем это дело прямо сейчас. Итак, впереди отличная музыка, Burna Boy и Update. Обязательно слушать, трек действительно невероятной красоты. Прежде появится Sam Feld, Ox, My Heart Goes, Ocean Drive, Without You. Ну а стартуем с невероятной истории, которой, ну, претензий, вопросов вообще никаких. Звучит бомбически, вокал классный, настроение великолепное. И все это Rag & Bone Man, Max Chapman и Whisper прямо сейчас.

бомболело на Европе Плюс в летнем вайбе от KDK. Свежий трек, надеюсь, тебе нравится. Надеюсь, ты за него проголосуешь на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохита. Ну, в общем, это все зависит от тебя. Завтра будем выяснять, что получится с 14 до 16 по Москве. Я напоминаю про Еврохит. Не стоит забывать, потому что это одно из главных событий музыкальных пятницы.

на Европе Плюс. И, естественно, эта история не последняя на сегодня, но впереди еще огромное количество классных треков. Я уверен, что тебе будет что послушать. Я уверен, что тебе многое понравится. Например, в ближайшее время Back Raiders и Shooting Stars. История, которая, ну, мне кажется, залетает в сердечко абсолютно каждому. Ну и известна она по различным мемам. Прежде Джон Саммит, The Vault и Юлия Чардж, Shades of Blue. Ну и невероятный трек от Джеймс Бэй и Джон Бастит. Sunshine in the Room. Уже скоро здесь на Европе+.

Знакомьтесь, Джейми Смит, британский диджей, ну и, наверное, человек, который написал самое крутое интро в команде The XX. Я сейчас говорю про этого парня, ну, с большим-большим восхищением, потому что музыка его просто невероятная. Джейми XX и Робин прямо сейчас лайв в летнем вайбе на Европе+. Плюс. Вот такая лайв, и до финала этого часа будет еще что послушать. Chaos, Capsport, Only You, ну, а также еще кое-что. Там будет Мак Джулия. Не пропусти.

0: суперхитовый финал часа и летнего вайба на сегодня. Завершаем его вместе с Шаус и Кат Спорт. Only You. Завтра все вернется, я обещаю. Поэтому ни в коем случае не упусти шанс почилить в пятницу, настроиться на выходные. Я обещаю, это будет круто. Ну и с крутого в ближайшее время я могу гарантировать Джонни, Федук, Лето, прежде Эйва и Meet Me in the Dark. Ну а распечатаем новый час вместе с суперхитом, который был на первой строчке нашего еврохита. Это Bruno Mars, I Just Might.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: другие построено огромное количество песен, фильмов, творчества, искусства и всего прочего. Вот на этом и играют Джонни и Федук «Лето» прямо сейчас здесь на Европлюс. Но все мы знаем, прошлое не вернуть, будущее неизвестно, живем здесь и сейчас, вот в этом самом моменте. Ну и, кстати, можно немножко заглядывать, конечно, в будущее для того, чтобы узнать, что там, наверняка узнать. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, но прежде Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places, только суперхиты.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: 45 минут. Европа плюс.
1: Поехали вперед. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио.

0: 2006 года, здесь на Европе Плюс, диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Кстати говоря, этот трек есть в нашем Еврохит ТОП 40, на каком месте можешь выяснить прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru. Ну и там же проголосовать за своего любимчика, для того, чтобы завтра он добрался до первой строчки, например, нашего хит-парада. Возможно? Легко. Приложи руку свою к нашему Еврохит ТОП 40. Ну и завтра с 14 до 16 по Москве обязательно послушай, что у тебя получилось. Но если вдруг по каким-то причинам послушать не получится, ничего страшного, не переживай. Мы об этом тоже позаботимся, все исполним, все сделаем. Ты можешь послушать повтор в субботу с 16 до 18. А еще бонусом на Муз-ТВ в 11 утра ты можешь это все еще и посмотреть.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

это «Градусы» на ресницах. Свежий трек, ребят, который представлен в нашем эфире. Это радиостанция номер один в России. Меня зовут Фомин, и я зову всех к пятнице поближе. Осталось совсем немного, минут 25, доберемся. Ну и последний рабочий, а дальше выходные. Теплые, хорошие, классные. В общем, проводи с нами свое драгоценное, и поверь, сожалеть точно не придется. Кстати говоря, если ты останешься на ближайшие, ну, минут 15-10, точно сожалеть не придется, потому что среди всех треков, которые я тебе предлагаю послушать, будет один из моих любимейших вообще в музыке. Но я не знаю, видимо, клип на меня так повлиял, либо сама песня невероятно классная, но она вот числится в моих любимых песнях. Это я скажу честно. Гарри Стайлз и его «Adore You». Невероятно романтическая, красивая история. Но прежде «Tokyo Hotel» с совершенно другой музыкой. «California Nights».

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Поехали вперед в пятницу, и там на очереди отличная музыка. The Balsam, Magnetic.

Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер 1.

нравятся эти ребята. И знаете так, если вам хочется продлить лето 2026, голосуйте за ребят на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохитоп 40. Кто знает, возможно, на этой неделе ребятам удастся добраться до первой строчки нашего хит-парада. Итоги, кстати, не за горами. Вот она, пятница по Москве, во всяком случае, уже точно наступила в 14:00 по московскому времени. Также ждем Алекса Манойлова и 40 главных хитов недели. Пока же на первой строчке Дракула от Дженни и Тэмми Пала. Ну и, конечно, добавим больше хитов и музыки прямо сейчас. Леони и Каллум Скотт впереди. Stay. Еще будет Тима Белорусских и его мысли. И буду с вами я, Макс Филин. Всем класс!

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Hey, Fever Dream, это Алекс Уоррен здесь на Европе Плюс. Британский музыкант, который в этом году был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист» Оливия Дин. Тоже невероятная девушка обошла Алекса в этой номинации. Победа тоже заслуженная, но и Алекса тоже поздравляем с этой важной отметкой в музыкальной карьере. Fever Dream в каком-то смысле лихорадка, да. Лихорадка случилась у людей по всей планете, когда они встретили этого парня в своих плейлистах. Это точно, это да. Через пару минут здесь Ava Max, Spotify, будет также Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait, а еще впереди Ave, Meet Me in the Dark.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мадонна сказала: ребята, жду снова всех на танцполе под свои крутые треки. Ну, во-первых, они правда крутые, а во-вторых, там их немало, целых 16. И только что мы услышали один из них. Это совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre» здесь на Европе Плюс. Дальше этой ночью подхватим еще классных девчонок. Будет Sugar Babe, Stronger, встретим Naked, Sweet Emotion. А еще впереди заметки про наше лето. Джонни, Федук, лето впереди на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.